Скажите номер вашей планеты в Титу. Я хотя бы в галактике спираль.

Вот моя планета. УЗМ 247 в структуре. Галактика Бета в спирали. Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно, с этого занимаюсь.